игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Тина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио.
0: Лучшее. Только хиты.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Ну что, осень немного пошумела дождями и теперь, похоже, решила взять паузу. В ближайшие дни в городе Карабалта переменная облачность, но в основном сухо, без серьезных осадков. Температура уже по-осеннему бодрая, утром прохладно, днем комфортно, а вечером тот самый момент, когда начинаешь понимать, куртка все-таки была придумана не зря. Ветер западный 4,9 метра в секунду, так что в городе Карабалта зонтики пока можно далеко не убирать, но и ходить с ними под мышкой круглосуточно тоже не обязательно. Осень продолжается, одевайтесь по погоде, настроение по себе.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 3.

0: На заметку. На заметку.
1: Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
4: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Нарынской области зафиксирована массовая гибель баранов. По предварительным данным, погибли 88 животных. На кадрах с места видно погибших баранов, находящихся в стойле. Причина массового падежа пока неизвестна. Информации о результатах ветеринарной проверки или лабораторных исследований на данный момент нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. На контрольных пунктах Кыргызстана внедряют цифровой контроль за платежами и работой системы в режиме 24/7, об этом сообщает Минтранс. Теперь водители могут оплачивать сборы самостоятельно с помощью QR-кода, платежных терминалов или банковской карты. Также доступна предварительная оплата через электронные кошельки до начала поездки. Ранее, до 2025 года, платежи принимали сотрудники контрольных пунктов. В Минтрансе отмечают, что цифровизация сделала оплату удобнее и прозрачнее, а также помогла снизить коррупционные риски. Одновременно выросли поступления в государственную казну. В Японии завершились 20-е летние азиатские игры. В рамках состязаний разыграли 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Кыргызстан представляли 169 спортсменов в 20 видах. В копилке нашей команды 14 медалей, 1 золото, 3 серебра и 10 бронз. Единственное золото принес борец Джаламан Шаршинбеков, серебро завоевали Денис Петрашов в плавание, Асан Джанышев, греко-римская борьба и Эрлан Шеров в дзюдо. Также впервые в истории Кыргызстан завоевал медали в плавании, кура, и ММА. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
5: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Реклама. В ОАО «КНД Кант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
0: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Альберт Эйнштейн.
2: Реклама.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.
5: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Реклама. В ОАО «КНДК» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: «Татина». FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
0: Нам

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Во Франции мирные акции протеста школьников вновь переросли в столкновения с полицией. На улицы вышли около 250 тысяч человек, из них 56 тысяч в Париже, сообщает МВД. К школьникам присоединились родители, члены профсоюзов, работников образования. В Париже некоторые протестующие сооружали баррикады из мусорных контейнеров. В Страсбурге забрасывали полицейских петардами. В Рене правоохранителям применяли водометы. Напомню, демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев, так во французской системе образования называется старшая школа, недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием. Таможенникам Кыргызстана помогут купить квартиры. На первый взнос для 100 сотрудников выделят 100 миллионов сомов из президентского фонда. Деньги получит компания «Государственная таможенная инфраструктура», которая уже 1 октября выкупила квартиры в строящемся доме в Аше. Остальные средства за жилье компания выплатит позже из своих будущих прибылей. Эти расходы уже заложены в бюджет страны на 2027 год. Новые квартиры построят по заказу таможенной службы, а после сдачи дома они перейдут на ее баланс. Фермеры в Кыргызстане могут подавать заявления на получение сельскохозяйственных услуг через мобильное приложение iDayCan. По данным Минсельхоза, это цифровая платформа, которая объединяет сельскохозяйственные услуги, меры государственной поддержки, программы льготного финансирования и другие отраслевые сервисы. Пользователи могут выбрать необходимую услугу, заполнить и отправить электронное заявление, а также отслеживать статус его рассмотрения в личном кабинете. Приложение позволяет сократить необходимость повторного получения и предоставления бумажных документов, а также сэкономить время для оформления сельскохозяйственных услуг. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 98 сомов 33 тиина, курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 4 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуем.

0: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
1: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
1: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
1: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-552.

0: Реклама. В ОАО «КНДК» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я значительно опережаю своих ровесников в развитии. В то время как они рожают детей и строят карьеру, я осваиваю старческое ворчание. Если и ты мечтаешь опережать других, двигайся ближе. Сегодня обсудим главные тренды осени. Кто успел посмотреть сериал «Уэнсдэй», четко понимает, в моде готика. Полупрозрачные черные и бежевые платья Макси, корсетные топы и блузы с воланами залетели в тренды во многом благодаря Дженни Ортеге. Вещи с кружевом, кстати, не теряют актуальности. Осенью их можно сочетать с замшевыми казаками, массивными ботинками на шнуровке, свитерами крупной вязки или пушистыми кардиганами. Особенно актуальна крупная клетка. Она отлично смотрится на пальто и шарфах, рубашках и брюках со стрелками. Если хочешь быть иконой стиля, сочетай в одном образе сразу несколько изделий в клетку. Если для тебя это недостаточно смело, делай ставку на замшу и бахрому. Лучше всего такие вещи смотрятся с кружевными колготками, тонкими водолазками в рубчик и лаковыми ботильонами. Предпочитаешь классику? Выбирай микс old money и офисного гардероба. Стилисты предлагают носить тонкие кардиганы в клетку с серыми жакетами и брюками со стрелками, строгие пиджаки с объемными плечами и юбки по колено с кружевными топами или пышными полупрозрачными блузами в оборках. Не менее стильно будут смотреться жакеты, платья, тренчи и пальто с приталенным силуэтом. Еще один хит осени – укороченные брюки и джинсы-клёш. Не менее практичный вариант – жакеты, жилеты, куртки, пальто и ветровки с воротником-стойкой, который в застегнутом виде закрывает горло. Еще присмотрись к пончо и мягким кейпам. Ими модницы заменяют жакеты и кардиганы. Какой бы тренд ты ни выбрал, главное, чтобы тебе в этом было комфортно. Мнение окружающих – это всего лишь мнение окружающих. Все, обняла и побежала за покупками.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и...

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731, 0700 790 731. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

0: На заметку. На заметку.
1: Если 5000-ную купюру сложить пополам, то ее площадь точно совпадет с площадью жилья, которое можно купить на эти деньги.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
4: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
7: Рекламная служба.
8: 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на стройке по улице Юнусалиева, 16, у рабочего оборвалась строительная люлька. Мужчина оказался на высоте без страховки и, чтобы не сорваться вниз, удерживался руками за подоконник многоэтажного дома. По предварительной информации, инцидент произошел во время проведения фасадных работ. На кадрах видно, что рабочий находится снаружи здания и фактически держится за оконный проем, пока люлька остается ниже него. Информация о том, получил ли мужчина травмы и как его спасли, уточняется. Отмечу, правила безопасности при высоте. В высотных работах предусматривают обязательное соблюдение требований охраны труда для работников, находящихся в строительных люльках и на подъемниках. В селе Акбашат Таласской области откроется агрокомплекс «Талас Органик». Как сообщает Минсельхоз, его площадь составляет 300 гектаров, из которых 35 отведены под выращивание органического картофеля. Продукцию уже экспортируют в Казахстан. Агрокомплекс стал одним из первых крупных предприятий региона, получивших международный сертификат. В целом, с начала года площадь земель, используемых для органического сельского хозяйства в Кыргызстане, выросла с 60,5 тысяч до 101 тысяч гектаров. К 2029 году власти планируют довести этот показатель до 200 тысяч гектаров. Кыргызская органическая продукция экспортируется более чем в 30 стран. В Кыргызстане новые многоэтажные дома обязали оснащать солнечными панелями. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Теперь при проектировании коммерческого жилья Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ обязано закладывать в проект монтаж солнечных батарей. При этом новостройки, возведенные по государственной жилищной программе, от этого требования полностью освобождены. Ведомству также поручено изменить архитектурно-строительные нормы. Поправка должна сбалансировать внедрение зеленой энергетики и снизить себе стоимость льготного социального жилья. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и попивай.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Цитата.
1: «Если мое отсутствие ничего не меняет в вашей жизни, то мое присутствие в ней уже не имеет никакого значения». Бернард Шоу.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063. Yeah.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Выражение «тихой сапой», наверное, слышал каждый из вас. А вот знаете ли вы его значение? Наверное, нет. С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Оказывается, что выражение к нам пришло из Франции. Французское слово «сап» в переводе на русский означает «траншея» или «подкоп». Во французский же язык это слово, в свою очередь, пришло из итальянского «заппа» – «заступ» или «мотыга». Это словосочетание часто использовали военные. В период 16 по 19 век сапы называли «подкоп» или рытье траншеи или тоннеля для скрытого наступления, либо с целью незаметного приближения к войскам противника. То есть в те времена выражение «тихой сапы» означало произвести тайный подкоп или скрытно выкопать тоннель. Сейчас это словосочетание означает действовать из-под тишка, скрытно, незаметно добиваться чего-либо или незаметно куда-либо проникнуть. Стоит добавить, что траншеи тогда выкапывались чаще всего с целью заложить взрывчатку под укрепление противника. Соответственно, слово «сапер» тоже берет корни из тех времен. Еще больше интересного вы услышите на «Территории фактов».
3: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
0: Рекламная служба «Радио Татина»

either way than life.

0: God, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not.
1: В Кыргызстане 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 25 сентября по 1 октября выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. На временную штрафстоянку отправили 2591 транспортное средство. ГУБДД призывает водителей и других участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными на дороге. В Аламудунском районе Чуйской области 69,8 гектара орошаемой пашни переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре номер 1352 до Стукского Ильного Аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной райадминистрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозоборот. В Кыргызстане в этом году ожидают более высокий урожай моркови. По данным Минсельхоза, ее посевная площадь превысила 7 тысяч гектаров, а средняя урожайность может составить 300-310 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году с одного гектара собирали в среднем около 260 центнеров. Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями и своевременным проведением агротехнических работ. Ожидаемого урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и покрытия основного спроса населения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555. 28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина». FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погода.
0: Погода.
2: Ну что, осень немного пошумела дождями и теперь, похоже, решила взять паузу. В ближайшие дни в городе Карабалта переменная облачность, но в основном сухо, без серьезных осадков. Температура уже по-осеннему бодрая, утром прохладно, днем комфортно, а вечером тот самый момент, когда начинаешь понимать, куртка все-таки была придумана не зря. Ветер западный 4,9 метра в секунду, так что в городе Карабалта зонтики пока можно далеко не убирать, но и ходить с ними под мышкой круглосуточно тоже не обязательно. Осень продолжается, одевайтесь по погоде, настроение по себе.
1: Хиты.

Ты уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «Каиндкант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Уточнить прозвучание.

0: На заметку.
1: Океанологи доказали, что на берег выбрасываются только те киты, которые уже накупались.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуш.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Намангане выявили изготовление и сбыт поддельных банкнот номиналом 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч сумма. В спецоперацию провели сотрудники Управления службы государственной безопасности Узбекистана совместно с таможенными органами. При личном обыске задержанных и осмотре салона автомобиля «Лацетти», которым они пользовались, обнаружили еще 6,4 миллиона сумм поддельными банкнотами. Общая номинальная стоимость обнаруженных поддельных банкнот составила 51,5 миллион сумм. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границе из-за случая чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекции, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. В Кыргызстане ежегодно восстанавливают леса на площади более 2000 гектаров. Для этого высаживают около 1 миллиона саженцев и высевают 3000 килограммов лесных семян. Об этом сообщили в Минприроды. Лесные хозяйства также занимаются охраной и профилактикой пожаров. Для тушения созданы оперативные группы, а против болезней и вредителей используют в основном биологические методы. Общая площадь лесов в стране в настоящее время достигла 1 миллиона 270 тысяч гектаров. Это на 500 тысяч больше, чем в 1993 году. Сейчас лесом покрыто почти 800 тысяч гектаров земель Государственного лесного фонда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
2: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
1: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
2: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
1: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
2: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063. Я тебе...

0: Реклама. В ОАО «Каиндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй по

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505-0506.
0: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Нарынской области зафиксирована массовая гибель баранов. По предварительным данным, погибли 88 животных. На кадрах с места видно погибших баранов, находящихся в стойле. Причина массового падежа пока неизвестна. Информации о результатах ветеринарной проверки или лабораторных исследований на данный момент нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. На контрольных пунктах Кыргызстана внедряют цифровой контроль за платежами и работой системы в режиме 24/7, об этом сообщает Минтранс. Теперь водители могут оплачивать сборы самостоятельно с помощью QR-кода, платежных терминалов или банковской карты. Также доступна предварительная оплата через электронные кошельки до начала поездки. Ранее, до 2025 года, платежи принимали сотрудники контрольных пунктов. В Минтрансе отмечают, что цифровизация сделала оплату удобнее и прозрачнее, а также помогла снизить коррупционные риски. Одновременно выросли поступления в государственную казну. В Японии завершились 20-е летние азиатские игры. В рамках состязаний разыграли 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Кыргызстан представляли 169 спортсменов в 20 видах. В копилке нашей команды 14 медалей, 1 золото, 3 серебра и 10 бронз. Единственное золото принес борец Жаламан Шаршинбеков, серебро завоевали Денис Петрашов в плавание, Асан Джанышев, греко-римская борьба и Эрлан Шеров в дзюдо. Также впервые в истории Кыргызстан завоевал медали в плавании, кураж и ММА. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю.

0: Цитата.
1: Если тебе непременно нужно чье-то разрешение на твое удовольствие, то ты действительно бедняга. Герман Гессе.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0-555-05-10-63.
4: Радио «Татина».
5: Нам

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Из всех частей тела у меня в лучшей форме только глазные яблоки, ведь каждый день я выполняю как минимум по 700 закатываний. Решила немного привести себя в форму и вспомнила про чистку организма. Нашла привычки, которые помогут в детоксикации без голодания и перехода на смузи. Лови подробности. По словам некоторых врачей, бесконтрольно вмешиваться в работу организма разными чистками опасно. Такие программы с точки зрения доказательной медицины не работают. Зато можно немного помочь органам в их естественном процессе детоксикации. Первый обязательный атрибут в этом вопросе – вода. Ее достаточное количество помогает почкам фильтровать кровь и избавляться от токсинов. Еще одна полезная привычка – качественный сон. Во время полноценного ночного отдыха мозг включает особую систему очистки, которая помогает поддерживать здоровье нервных клеток и выводить продукты обмена. Физическая активность тоже лишней не будет. Она ускоряет кровоток и лимфоток, улучшает работу печени и кишечника. В этом еще могут помочь контрастный душ или баня. Следи за нормой клетчатки. Пусть половину твоей тарелки занимают овощи, и в рационе обязательно появятся цельнозерновые крупы и бобовые. Они поддерживают микробиоту и ускоряют выведение продуктов обмена. А вот от чего нужно отказаться, так это от алкоголя и никотина. Они создают лишнюю нагрузку на печень и сосуды. В идеале убрать из рациона вредности в виде ультрапереработанных продуктов – чипсы, сладкую газировку и так далее, и добавить больше белка. Печень использует аминокислоты для обезвреживания токсинов. Начни внедрять привычки уже сегодня, пусть этот день станет тем, на который ты все откладывал.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «Каэндкант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каэнда, улица Мира, дом 1. Город Каэнда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Во Франции мирные акции протеста школьников вновь переросли в столкновения с полицией. На улицы вышли около 250 тысяч человек, из них 56 тысяч в Париже, сообщает МВД. К школьникам присоединились родители, члены профсоюзов, работников образования. В Париже некоторые протестующие сооружали баррикады из мусорных контейнеров. В Страсбурге забрасывали полицейских петардами. В Рене правоохранителям применяли водометы. Напомню, демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев, так во французской системе образования называется старшая школа, недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием. Таможенникам Кыргызстана помогут купить квартиры. На первый взнос для 100 сотрудников выделят 100 миллионов сомов из президентского фонда. Деньги получит компания «Государственная таможенная инфраструктура», которая уже 1 октября выкупила квартиры в строящемся доме в Аше. Остальные средства за жилье компания выплатит позже из своих будущих прибылей. Эти расходы уже заложены в бюджет страны на 2027 год. Новые квартиры построят по заказу таможенной службы, а после сдачи дома они перейдут на ее баланс. Фермеры в Кыргызстане могут подавать заявления на получение сельскохозяйственных услуг через мобильное приложение iDayCan. По данным Минсельхоза, это цифровая платформа, которая объединяет сельскохозяйственные услуги, меры государственной поддержки, программы льготного финансирования и другие отраслевые сервисы. Пользователи могут выбрать необходимую услугу, заполнить и отправить электронное заявление, а также отслеживать статус его рассмотрения в личном кабинете. Приложение позволяет сократить необходимость повторного получения и предоставления бумажных документов, а также сэкономить время для оформления сельскохозяйственных услуг. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 98 сомов 33 тиина, курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 4 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. В ОАО «Каэндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каэнда, улица Мира, дом 1. Город Каэнда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
2: Уточнить прозвучавшую информацию.

0: Цитата.
1: «Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир, а иначе зачем мы здесь?» Стив Джобс.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506.
6: Радио Татина.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Количество контактов общения у современного человека может исчисляться сотнями и даже тысячами. А задумывались ли вы, какое максимальное число знакомых может быть у человека? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Заводить отношения с другими людьми, поддерживать их, а также помнить о том, какие отношения у других людей между собой – это основа социального взаимодействия. Любой человек, функционирующий в социуме, ориентируется на свою сеть знакомств. За свою жизнь мы контактируем действительно с тысячами людей и с кем-то перекидываемся лишь взглядом, а с кем-то бок о бок проводим десятки лет. Но знакомыми мы назовем лишь того, с кем у нас есть минимальные отношения, больше, чем просто совместные дела. В ходе многолетних научных исследований выяснилось, что наш мозг ограничен физиологией, так как природа не готовила нас к жизни в городах-миллионниках, количество наших знакомых ограничено. Профессора-антрополога Оксфордского университета, выдвинувшего и обосновавшего эту гипотезу, зовут Роберт Данбар. И в своих исследованиях он определил, что мы способны поддерживать постоянные социальные связи не более чем со 150 людьми. Именно это число и принято называть числом Данбара. Эксперимента ради, откройте телефонную книгу и посчитайте количество тех, кому вы звоните в течение недели с целью поинтересоваться, как дела. Обещаю, вы удивитесь. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина». Нам

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на стройке по улице Юнусалиева, 16, у рабочего оборвалась строительная люлька. Мужчина оказался на высоте без страховки и, чтобы не сорваться вниз, удерживался руками за подоконник многоэтажного дома. По предварительной информации, инцидент произошел во время проведения фасадных работ. На кадрах видно, что рабочий находится снаружи здания и фактически держится за оконный проем, пока люлька остается ниже него. Информация о том, получил ли мужчина травмы и как его спасли, уточняется. Отмечу, правила безопасности при высотных работах предусматривают обязательное соблюдение требований охраны труда для работников, находящихся в строительных люльках и на подъемниках. В селе Акбашат Таласской области откроется агрокомплекс «Талас Органик». Как сообщает Минсельхоз, его площадь составляет 300 гектаров, из которых 35 отведены под выращивание органического картофеля. Продукцию уже экспортируют в Казахстан. Агрокомплекс стал одним из первых крупных предприятий региона, получивших международный сертификат. В целом, с начала года площадь земель, используемых для органического сельского хозяйства в Кыргызстане, выросла с 60,5 тысяч до 101 тысяч гектаров. К 2029 году власти планируют довести этот показатель до 200 тысяч гектаров. Кыргызская органическая продукция экспортируется более чем в 30 стран. В Кыргызстане новые многоэтажные дома обязали оснащать солнечными панелями. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Теперь при проектировании коммерческого жилья Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ обязано закладывать в проект монтаж солнечных батарей. При этом новостройки, возведенные по государственной жилищной программе, от этого требования полностью освобождены. Ведомству также поручено изменить архитектурно-строительные нормы. Поправка должна сбалансировать внедрение зеленой энергетики и снизить себе стоимость льготного социального жилья. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Рекламная служба.
2: 0555 05 10 63.

так легко. Это так легко. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. А, пройду бас.

Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

В Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли. Каждую ночь со мной новая. Но на